цыгане любят водку, да водку не простую. Цыгане любят водку, да водку дорогую. А это ту, это тот час, когда вы можете придать к нам. Уполне дух и текст. Ой, а трикрат. Мама, мама, мама, мама. Ничего тяжкого, не? Спробуем? Ой! Мама!